0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 124-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки мочеиспускания и ощущения неполного упражнения мочевого пузыря. Входят неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
6: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка. Добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку, хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой.

хоровод. Ты поставь мне пленку, дядя Толя, пусть Аркадий Северный споет. Ты поставь мне пленку, дядя Толя,

0: протекает между нами река.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО ФВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половой. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой выпарт нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. 8495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Галедин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как несладко мужчинам в такой ситуации. Долголетие. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую усилие, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия. 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вернуться невозможно.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: шутка.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается.
7: Мужчина устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на воду. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
6: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
7: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
6: И что же делать?
7: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела.
6: Впервые слышу.
7: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
6: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
7: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
6: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
7: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
6: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Сон 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Цены на бензин на прошлой неделе снизились в 46 регионах. Сильнее всего они упали в Севастополе и Крыму, примерно на 15%. Еще в 8 регионах топливо подешевело более чем на 5%. Это, например, Вологодская, Тюменская, Ивановская области, Дагестан, Чувашия. Таковы данные Росстата. Ранее Владимир Путин назвал перебои с поставками топлива временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. В конце июля вице-премьер Александр Новак констатировал снижение дефицита, уменьшилось и количество регионов с очередями на АЗС. Китай стал главным поставщиком импортного научного оборудования в Россию. Эта страна обогнала по объему закупок США, Германию и Японию вместе взятых. При этом доля отечественных приборов российской науки превысила 35% и продолжает расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты. Более половины приобретенной техники – это измерительные, испытательные и навигационные приборы. Вместе с тем аудиторы выявили потребность в 118 видах приборов, которые не выпускают ни в России, ни в дружественных странах. Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в школьное и дошкольное меню. Воспитанникам детских садов предлагается добавить нежирные и среднежирные сорта рыбы. Блюда рекомендуется подавать не реже 2 раз в неделю. Для школьников и молодежи перечень меню дополняется холодными блюдами, а также блюдами с морепродуктами. Они могут присутствовать в первых, вторых блюдах, а также в гарнирах и салатах. Об этом сообщает Интерфакс. Рекомендации вступают в силу с 1 сентября. Самым жарким днем лета в Москве может стать пятница. Завтра, 7 августа, в столице ожидается до плюс 31 градуса, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что жара покинет мегаполис в начале второй декады августа. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, во второй половине дня возможен дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Ну что, земные наши обитатели, соратники, одноземляне, все любители шансон, доброе утро. С вами Денис Денисов. День сегодня чудесный. 6 августа, четверг. Неделя близится к своему финалу. Совсем чуть-чуть, еще немного и опять чуть-чуть. В таком ритме и продолжаем жить. Главное, что в компании радио шансон. Все будет прекрасно. Поживем, увидим.
1: Я не обижаюсь, если скажут неудач.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Мир улыбается, да рядом счастье, а музыка льется то печаля, а то веселя. Знакомые слова, правда? Ну тогда вспоминаем и мелодию, и когда они звучат. Вячеслав Добрынин, продолжение эфира на волнах душевного.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru.

Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето, а лето мы будем раскачивать действительно в таких же ритмах, причем в октябре. Угу, не шучу, настроение будет приумножаться, а еще тем более, вот вам хорошие новости. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Ведь наш фестиваль будет проходить в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Угу. Да-да-да, и Алексей Петрухин самолично поможет определить тех счастливчиков, которые отправятся в этот полет за счет радио «Шансон». Информация для лиц старше 18 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: И мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.

Прорвемся. Да-да-да. Это всем известно, всем хорошо. И этот, кстати, навык, вот этот авось, вяжемся, а там будет видно, у нас возведен прям-таки в ранг, ну, какого-то генетического воспоминания. И что? Это не хорошо, не плохо. Просто так оно и есть. Ну, ничего-ничего. Посмотрим, как оно на самом деле все будет. А будет все прекрасно. Вы ведь в компании «Радио Шансон». А это уже говорит о многом.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до плюс 28 градусов тепла. Вечером чуть прохладнее, плюс 25 и малооблачно, а ночью до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо вам
11: очень
9: спасибо
11: большое.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября в России стандартизируют оформление билетов на общественный транспорт и сопутствующие документы. Приказ подготовило Министерство транспорта. Как отметили в ведомстве, речь идет не о красивом дизайне, а о юридической ясности и защите прав пассажира. В частности, каждый билет должен содержать реквизиты, информацию об условиях поездки и ее стоимость, а также правила перевозки ручной клади и багажа. Ожидается, что изменения позволят сократить число серых билетов, а также позволят пассажиру доказать факт оплаты проезда и при необходимости предъявить претензии. Представители общественной палаты предложили установить камеры видеонаблюдения на детских площадках. Они помогут фиксировать нарушения, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах, которые нередко проезжают через площадки на высокой скорости, создавая угрозу для детей и взрослых. Кроме того, камеры помогут выявлять случаи хулиганства, распития спиртных напитков и других правонарушений. Количество онлайн-школ, обучающих работе с искусственным интеллектом, выросло в России в 3 раза за первое полугодие. Оборот таких образовательных учреждений достиг 640 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Средний чек за обучение уменьшился до 14 тысяч. К сравнению с годом ранее он превышал отметку в 20 тысяч. Востребованы программы по использованию ИИ для повседневных задач или саморазвития, а также по обучению полноценных специалистов по нейросетям. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек, юань стоит 11 рублей 97 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Много здоровья не бывает, а мало, ну, чего-то точно может быть. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю быть бодрыми, веселыми и сегодня успешными. И всегда таковыми. Денис Денисов у микрофона.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495 925 33 17.

Частенько мы в голове прокручиваем те или иные разговоры и вспыхивают фразы, и потом разжигают наше настроение. Иногда очень хорошее, иногда со знаком минус. Тут зависит от того, что вдруг нам навеяло. Это такая история. А все-таки это нужно пережить, порадоваться, да, это все понятно. Улыбнуться самому себе, потому что день-то новый, и все можно сделать по-новому. Не забывайте об этом никогда.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
8: Агат. Покупай выгодно. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как мы знаем, на фоне топливной проблематики выросли продажи разного рода электрифицированных автомобилей, в том числе и на вторичке. Если машины с обычными моторами и коробками многие уже научились выбирать, то как быть с подбором гибридного авто? Эксперты предупреждают, что самостоятельно прощупать такой автомобиль почти нереально. Единственный помощник – это компьютерная диагностика. Она покажет историю ошибок, параметры батареи и напряжение ячеек. Косвенными тревожными звоночками являются слишком быстрая разрядка или чересчур долгая зарядка, а еще ошибки по перегреву или системе охлаждения. Не лишним будет выяснить, как обслуживали ДВС, который у большинства таких машин выступает лишь в роли генератора, и какими зарядками пользовался прежний владелец. Частые быстрые зарядки могут подпортить ресурс батареи. Ориентироваться как раньше по пробегу особо смысла нет. По надежности фавориты у экспертов разные. Кто-то хвалит Toyota Prius и Voya, кто-то добавляет BYD, а к гибридам Geely советуют относиться с осторожностью. Они непростые в ремонте и диагностике. В общем, покупка гибрида с пробегом – это та еще лотерея. Увлекательно, но многовато сюрпризов. При подборе лучше пользоваться услугами профессионалов с необходимым оборудованием. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

Если уж идти, то идти до финиша. А где он? Ну, где-то тут за горизонтом. И каждый шаг нас приближает к нему. Ну, а зря, что ли, идем? Вот такая философская мысль только что посетила, прослушивая эту песню Александра Васильевича Новикова. И я уверен, что движемся мы в верном направлении. Ведь ветер волн душевных нам всегда попутный.

0: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты». Кредитная карта 180 дней без процентов, карты «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 127, 27, 46, 26, город Москва, 18+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925

Иногда просто чем-то занимаешься, или прогуливаешься, или работаешь, и тут бац, песня Стаса Михайлова начинает сама по себе играть в голове. Ну а что, очень даже неплохое переключение внимания. И знаете что, не зря это все, это тонкие намеки на возможную нашу встречу, в том числе и со Стасом Михайловым 14 ноября в столичной лайф-арене, где мы будем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» рукоплескать и Михаилу Шуфутинскому, и Стасу Михайлову упомянутому, и Ирине Круг, и Лисповалу, и Шаману, и Владимиру Ждамирову, Холл, и Чепик также там будут. Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до плюс 28 градусов тепла. Вечером чуть прохладнее, плюс 25 и малооблачно, а ночью до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Посадил дед репку, но саморезы даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
9: В магазинах «Электро».
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Бриллиант!

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

0: В Нижнем Новгороде 9 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Власти России разрешили выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками, отметили в Минэнерго. Там также подчеркнули, что эти послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой. Минград Нижегородской области утвердил детальный план территории третьего лота КРТ «Ольгино» в Приокском районе. Площадь осваиваемой территории составит более 76 гектаров. В новом городском квартале предусмотрено строительство многоквартирных домов переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения на первых этажах. Общая площадь квартир составит 334 тысячи квадратных метров. Здесь могут проживать порядка 11 тысяч человек. Проектные решения направлены на формирование полноценной городской среды с собственной инфраструктурой, общественными пространствами и всеми необходимыми для жизни объектами внутри района. Предусмотрены 2 детских сада и школа. В Нижегородской области начали тестировать беспилотники для выявления незаконного сброса мусора с грузовиков. Оператор дрона в реальном времени фиксирует нарушения с воздуха, после чего материалы оперативно передаются в Минэкологию региона и полицию для принятия мер. Аппарат видит даже в темноте благодаря тепловизору и сохраняет полную работоспособность в сильный дождь, снегопад и мороз до минус 30. Благодаря 160-кратному оптическому зуму беспилотник идентифицирует самосвал с мусором с расстояния в километр. Мониторинг ведется точечно на разных площадках. С июля уже выявлено 10 нарушителей. И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 80 рублей 93 копейки. Курс евро 93 рубля 19 копеек. Наталья Самородова, Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Спасибо.
1: Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Наизусть нужно помнить, что боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено – это забедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. День прекрасный, день чудесный, который начат в компании «Радио Шансон», который продолжится так же душевно, так же активно. И завершаться будет под наш аккомпанемент. Мне все нравится. Замечательный план.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Кстати, прекрасная мысль. А давайте проведем этот день как раз-то в таком ритме, в таком направлении. Чувствуете, подустали, уморились, что-то из рук все валится, а вы пританцовывая начните это делать. А сразу и физ-минутка на производстве, и просто настроение поднимет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Бриллианты.

0: защищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

Слезы, слезы, слезы. Это вечный камень преткновения. Вроде как и поплакать надобно, чтобы сбросить это внутреннее напряжение, негатив, и стало легче на душе. А с другой, ну, близкие люди также переживают. А с третьей, ну, если очень хочется, то можно сказать, что соринка в глаз попала. Ну, или песней навеяла. Остаемся на волне душевного.

0: Радио «Шансон». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-26-29.
1: Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

Оно не может. Не может человек существовать без любви в сердце. Что-то мы все равно долюбим, даже если рассказываем, что это не так. Хотя я не встречал никого, кто говорил бы нечто подобное. Господа хорошие, и любовь, знаете ли, должна, она поощряться каким-то образом. Например, всенародная любовь, которая адресована Владимиру Ждамирову, потому что у меня сегодня день рождения. Редакция «Радио Шансон», я Денис Денисов. С превеликим удовольствием поздравляем нашего драгоценного Жансонье. Ему здоровья и, конечно, творческих успехов.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до плюс 28 градусов тепла. Вечером чуть прохладнее, плюс 25 и малооблачно, а ночью до плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
13: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия. Сочи.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поставки топлива из Белоруссии в Россию достигли рекордного в истории уровня. За 7 месяцев импорт бензина взлетел в 25 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поставки дизтоплива с начала года увеличились в 7 раз. Рост продаж объясняется большим количеством внеплановых ремонтов на российских НПЗ, что связано с ударами беспилотников. Помимо Белоруссии, топливо в Россию экспортируют Индия и Марокко. Также ведутся переговоры с Казахстаном. Ранее вице-премьер Александр Новак сказал, что вертикально интегрированные нефтегазовые компании начали снимать ограничения на заправках. Теперь надо сосредоточиться на обеспечении топливом независимых сетей АЗС, особенно в регионах, где их много. Устная часть в ЕГЭ по истории повысит качество исторического образования в стране и сформирует у выпускников востребованные в современном мире навыки. Это позволит уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом, сообщили РИА Новости в Минпросвещение. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве с четверга по пятницу из-за сильной жары, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в эти дни достигнет 30-32 градусов. Сегодня днем в отдельных районах ожидается гроза с дождем. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьбы проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем здравствуйте, всем настроения чудесного, всем прекрасного четверга. В компании «Радио Шансон» желаю я, Денис Денисов, да и все ваши близкие люди, которые действительно за вас радеют.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотнов.

Это музыка и про нее, и про него, и про всех нас, и про даже нашу жизнь в разных ее проявлениях и ипостасях. И расставаться с ней не хочется, да ни на секунду. Поэтому слушайте радио «Шансон» и душевные песни всегда, везде и всюду с приложением «Яндекс.Радио». Угу. Да-да-да, не шучу. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА, УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Бриллианты!

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Думаю, ну не буду сегодня напоминать, что в середине часа будем звонить кому-то из тех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта». Что, так, и все, посыпали сообщения. Ну меня, позвоните мне. Ну как я вам позвоню? Рад бы, да генератор случайных номеров не дает это сделать. Рандомайзер сам выбирает, и, соответственно, делим-делим, мы... Звоним. И, кстати, лотерея тоже у нас иногда последние цифры номера выдает, иногда имя того самого счастливчика, кого будем испытывать. Алло, здравствуйте. Алло. А, еще гудок. Вот. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: О, ведь Андрей вас зовут, правильно?
2: Да, все верно.
1: О, чудесно. Куда мы дозвонились, где вы находитесь?
2: Подмосковье, город Наропоминск.
1: Ну, можно сказать, что вы уже счастливчик, как минимум, потому что мы выбрали вас. Ну, точнее, не мы, да все мы, хорошо, и рандомайзер. И я поздоровался, и слушатели за вас болеют и поддерживаю. У нас впереди три вопроса. Первый касается любимого жанра, другой кинофильмов и третий Турции. Вы готовы?
2: Да, конечно.
1: А скажите, какой вопрос, Андрей, вам ближе? Какая тема? Какой вы профессионал,
2: дока? Музыки.
1: Ага, музыка, значит, вы любитель шансона. Все, наш человек вдвойне, держу два кулачка и даже ноги сжал в кулачки специально. Минута у нас на все про все, стартуем.
3: Время пошло.
1: Где в сюжете известной песни Михаила Круга падал снег? В городском саду, в парке или у пруда?
2: В городском саду.
1: Зафиксировали. Какой товар на вокзале вынужден реализовывать пианист из-за жениха буфетчицы Веры в фильме «Вокзал для двоих»? Ножи, дыни или джинсы? Провокационный такой вопрос.
2: Ножи.
1: Ножи, дыни или джинсы? У меня ощущение было, что вы перебираете варианты ответов. «Вокзал для двоих». Это я советский фильм, напоминаю.
2: Да, наверное, дыни, кстати.
1: Так, определяйтесь. Так, какой вариант?
2: Дыни.
1: Зафиксировали. Местность в Турции с геотермальными источниками очень известная и называется Памуккале, Измир, Каппадокия. Мало времени. Думаем. Памуккале, Измир, Каппадокия.
3: Ваше время истекло.
1: Ну, нормально, мы успели задать этот вопрос, поэтому ждем ответ. Даю обратный отсчет. 3. Андрей, 2.
2: Не могу вспомнить.
1: Ну, включите интуицию. Памуккале, Измир, Каппадокия. Геотермальные источники.
2: Памуккале.
1: Ну, еще раз. Памуккале, Измир, Каппадокия. Связь пропала.
2: Не этого.
1: Ну вот, называется. Памуккале, Измир, Каппадокия. Выберите один, единственный.
2: Измир, Каппадокия.
1: Ничего не понимаю. Последние слоги долетают. Первый, второй, один, единственный.
2: Измир, Каппадокия.
1: Ничего не понимаю. Последние слоги долетают. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Хорошо. Первый вариант вы выбрали. И знаете, что вы оказались правы. Действительно, Памуккале из представленных вариантов. Вот это, да, напряжение. Я уж хотел буквально все разочароваться, печалиться вместе с вами. Но нет, радуемся. Интуиция не подвела. Поздравляем, Андрей. Кому-нибудь привет передадите в этот счастливый момент?
2: Хочу передать привет в город Тюмень, Тюменскую область. Ага. Села Большого Сорокина. Моему дяде, который воспитывал меня, можно сказать, все мое детство.
1: Ой.
2: Это Чернов Игорь Владимирович.
1: Прекрасно.
2: И его супруги, и его семья.
1: Обязательно, думаю, им передадут, если вдруг они сами не услышали. И им будет очень приятно. Трубочку не кладите, мы поговорим с вами за эфиром. Все, вы переходите в следующий этап. Господа хорошие, ждите завтра еще один счастливчик или счастливица будет пытать счастье.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прекрасное руководство к действию от Марка Бартона. Летайте, барышни, летайте. Да и нас, мужчина, тоже касается. В принципе, нужно верить в хорошее, в замечательное, в прекрасное. И именно так все и будет. И огружать себя людьми такими же. И вообще, плюсики есть везде и всюду. По-другому быть не может, потому что мы же люди оптимистичные, и вы на волнах душевного радио. А по-другому обстановка, она не вырисовывается никак.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до плюс 28 градусов тепла. Вечером чуть прохладнее, плюс 25 и малооблачно, а ночью до плюс 21.
3: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
4: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: Стройфлот. Гордость поколений.
8: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю вас.
11: Спасибо вам
13: очень
11: большое.
13: Благодарны.
11: Вы вам благодарны.
14: Большое спасибо.
15: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
16: 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Арменией сокращается драматически. Он упал на 2/3 по отношению к прошлому году и продолжит сокращаться, заявил вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, такая динамика была прогнозируемой. Политик отметил, что в 2024 году товарооборот между странами достиг рекордного показателя – порядка 12 миллиардов долларов. В прошлом году он упал уже до 8 миллиардов. Аверчук связал происходящее с ситуацией в отношениях Евразийского экономического союза и Армении. Строительной отрасли России не хватает примерно 200 тысяч человек. Это очень много, сообщил ТАСС зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Ранее министр строительства Ирек Файзуллин заявил, что дефицит рабочих для исполнения строительных контрактов может усилиться, так как большинство малых предприятий не занимаются повышением производительности труда. Недавно правительство выделило 300 миллионов рублей на строительство жилья в малых городах и сельской местности. Исламабад хочет в разы увеличить число пакистанских студентов в России. Сейчас в нашей стране обучаются около 1300 человек, в то время как в США и Британии их количество может составлять до 13 тысяч, заявил агентству ТАСС посол Пакистана в Москве. Дипломат отметил высокое качество образования в России. Пакистанцы учатся в университетах Казани, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Дагестана, Чечни. Петербуржцы все чаще выбирают складные смартфоны. Продажи раскладушек и книжек выросли за год на 60%. По количеству таких гаджетов северная столица заняла 3-е место в России. Раскладушки в основном выбирают женщины, чаще всего в возрасте от 20 до 40 лет. Для них главным плюсом стала компактность. Телефон легко помещается в руке. Смартфоны-книжки предпочитают мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. Они используют большой экран для работы с офисными приложениями, просмотра видео и спортивных трансляций. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

чайки, пляж, вот этот шум волн, ну красота, это прям лето. 6 у нас августа, календарь не обманывает, регулярно обновляя показатели, мы их фиксируем и напоминаем. Да, это здорово, это хорошо, нужно прожить этот месяц как 3, потому что как-то июнь, июль не дал нам возможности сильно отдохнуть. Хотя, если у вас уже отпуск был, то поздравляю, все здорово, но обороты отдыхательные избавлять не стоит. Почему говорю об отдыхе так много? Да потому что четверг, скоро микроотпуск. Денис Денисов у микрофона. Всем привет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ух, где же укрыться-то? От умиралибовой? Да нигде, хочу я вам сказать. Есть еще у этой версии продолжение логическое, такая танцевальная версия, носит название «Пьяная без вина 2.0». Так вот, все выше и выше в чартах поднимается, она благодаря все вашим прослушиваниям. А расставаться с шансоном нам тоже совсем не с руки, где бы вы ни оказались, что бы вы ни делали в любое время, где доступен интернет и приложение Яндекс.Радио у вас установлено, вот там и будет наш драгоценный шансон. И ваш. Ведь музыки много. И мы с радостью делимся. Для лиц старше 18 лет информация.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, сроки всем максимум дают.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. О важности наличия страхового полиса ОСАГО я говорил неоднократно. Но покупать его становится все сложнее из-за постоянного подорожания. Страховщики признаются, что дело не в их жадности, а в ценах на запчасти. По итогам первого полугодия 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7% и теперь составляет 122 709 рублей. Сам же полис подорожал скромнее, только на 5%. Главная причина роста выплат – цены на ремонт и запчасти. С 19 сентября начнут действовать обновленные справочники средних цен. Теперь в них будут реальные рыночные расценки. В Российской страховой ассоциации прогнозируют, что после этого выплаты подрастут еще на 8-10%. Так что страховщикам ничего не останется, кроме как понемногу корректировать тарифы на сам полис. Хорошая новость в том, что подорожание не ударит по всем одинаково. Аккуратные водители могут спать спокойно. Конкуренция между компаниями помогает держать для них выгодные условия. А вот тем, кто регулярно устраивает ДТП, придется раскошелиться. Именно для таких автомобилистов и поднимают верхнюю границу тарифного коридора. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вы представляете себе накал страстей в этом танце, когда полностью партнеры погружаются именно в эти ощущения и эмоции, а музыка выступает проводником их движений. И это все, да-да-да, танго. Так что не стесняйся иногда отпускать себя по волнам радио «Шансон» и мелодии, которые будоражат наше сознание и даже подсознание.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до плюс 28 градусов тепла. Вечером чуть прохладнее, плюс 25 и малооблачно, а ночью до плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Билеты для проезда автомобильным и городским наземным электротранспортом с сентября должны будут содержать установленные Минтрансом обязательные реквизиты. В зависимости от вида билета в нем должны быть указаны серия и номер, выдавшая его организация, вид транспорта, срок и зона действия, а также стоимость. Стандартизация оформления поможет сократить число серых билетов, а пассажирам будет проще доказать факт покупки. Компенсацию за изымаемое под комплексное развитие территории жилье теперь будут считать по-новому, сообщил председатель ЗАГС Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. До сих пор стоимость жилплощади в домах определялась в момент принятия решения о КРТ, то есть задолго до фактического выкупа квартиры у собственника. За несколько лет, пока проект разворачивался, жилье становилось дороже. Теперь стоимость будет определяться не ранее, чем за 60 дней до того, как собственнику направят проект договора. Внедрение искусственного интеллекта в региональное здравоохранение позволило сократить время формирования медицинских заключений до 7 минут, сообщает стационар пресс. Нейросеть в Нижегородской области применяют для расшифровки маммограмм, рентгенограмм и флюорограмм на платформе МосМедИИ. Это снижает риск пропуска незаметных деталей и дает врачам возможность оперативно получать экспертное второе мнение. В прошлом году платформа обработала свыше 228 тысяч медицинских исследований, включая КТ головного мозга, рентгенографию и флюорографию. Мнение искусственного интеллекта при постановке диагнозов учитывали сотни нижегородских врачей. Четверть нижегородских автомобилистов стали реже пользоваться личным автомобилем на фоне подорожания топлива. Об этом сообщает портал «Дром». Согласно опросу, еще 26% респондентов заявили, что продолжат пользоваться автомобилем даже при высоких ценах на бензин. Остальные указали порог стоимости, при котором уменьшат использование авто. Для большинства это 100 рублей за литр. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

А если вы внимательно следите за новостями, то упоминали как-то мы о том, что идет всероссийская перепись летняя. Воробьев. Да-да-да, посчитать нужно, в общем, там целый ряд условий. А, и вообще, интересно потом узнать о том, как живется воробьям в городах, сколько их, больше, меньше. И, оказывается, две породы. В общем, век живи, век учись. И все равно столько еще неохваченных окажется сфер нашей жизни, где профаном являешься. Вот это и есть очень хороший стимул для того, чтобы становиться лучше, чем вчера. Всем привет. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: Т. И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Я хулиган, улица мама, в тебя влюбился я с первого взгляда, ты девочка бай.

скажете вы, история старая как мир? А, нет, ничего подобного. Детали, детали разукрашивают каждую нашу историю, каждое мгновение, каждую ситуацию в необычные цвета. И именно это отличает одно от другого. Так что будьте внимательны, ведь они по факту решают. Музыкальные детали тоже. На волнах радио «Шансон».

0: просто я устал.
1: Радио «Шансон».

Интересно, интересно, а какую же песню Шаман будет исполнять в лайв-арене 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй»? Я вам не смогу ответить. Это нужно будет лично увидеть и поддержать. И, кстати, наших любимых звезд и артистов тоже. И Владимира Ждамирова, у которого сегодня день рождения, и Вороваек, и Чепик, и Холлу, и Стас Михайлова, и Ирину Круха, и Михаила Шафутинского. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: На радио Шансон реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Жизнь, господа хорошие, живется, когда вы в компании «Радио Шансон» и когда наши чаяния и мечты направлены в перспективу. Но не забывая о дне сегодняшнем. Вот представьте, в 27-м году, в этот же самый день, мы будем находиться в тех местах, о которых когда-то мечтали, и нам казалось это вообще несбыточным, и жить самую красивую и наполненную жизнь, которую только можно себе предположить. Здорово, мне тоже так нравится. Так и будет, я узнавал. Все, пришла пора мне откланяться. Всем пока. До скорого.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до плюс 28 градусов тепла. Вечером чуть прохладнее, плюс 25 и малооблачно, а ночью до плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

13 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Работу таксистов зазывал. Могут ограничить в аэропорту Внуково и на вокзалах в Москве. Проект приказа проходит стадию согласования, сообщил зам руководителя столичного департамента транспорта Владимир Макаров. По его словам, ограничения планируется ввести для повышения безопасности и улучшения эстетического облика вокзалов. Макаров подчеркнул, что запрет на работу зазывал поддержит легальный таксопарк и уберет нелегальные такси из указанных мест. За границей растет спрос на учителей из России. Наиболее востребованы специалисты естественно-научного профиля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, получено 840 заявок от учебных учреждений в рамках проекта «Российский учитель за рубежом». Школы ищут математиков, биологов, физиков и химиков. Высок спрос и на преподавателей русского языка, как иностранного. Лидерами по тратам на шопинг в Москве стали туристы из стран Ближнего Востока, сообщили в Мостуризме. Чаще всего иностранцы приобретают в столице сувениры. На втором месте по популярности – одежда, обувь и аксессуары. Самыми активными покупателями в этой категории стали жители Филиппин, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. На третьем месте оказались продукты питания и напитки, которые иностранные туристы привозят в качестве сувениров для себя и близких. Кроме того, зарубежных гостей интересуют косметика, аксессуары для дома и детские товары. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что с начала года Россию посетили 2,5 миллиона иностранцев. К нам активно едут из Китая, стран Персидского залива, Турции и Индии. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +31. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Михаил Круг в начале нового часа в столице 13.07. Петербургу шлем отдельный пламенный привет. Радио «Шансон» в северной столице вещает на частоте 104.4 FM, Москва 103.0. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте. Проведем вместе ближайшие часы, буквально вот до самого вечера буду сопровождать сегодня эфир «Шансона» и слушать вместе с вами любимых исполнителей. Прямо сейчас послушаем «Воровайчик». Совсем недавно они были в программе «Живая струна» с Ксенией Стриж. Так что в наших социальных сетях и на официальном сайте смотрите видеозапись эфира. Всем хорошего дня!

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус соплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто.

дорогих наших артистов, легенд шансона по-русски Михаила Шуфутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирину Круг, Евгения Григорьева и других артистов мы ждем на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Скажу вам откровенно, билетов осталось уже немного, так что поспешите. Они пока есть на нашем сайте radioshanson.ru. Несколько часов любимых песен, зажигательных танцев и чемодан отличного настроения вам гарантированы. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. Это важно. Ну а продолжает эфир группа «Нана» Зинаида.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

Вот думается мне, что именно такие чувства испытывают многие мужчины, когда уезжает милая отдыхать или в командировку, ну, прям скажем, не все, не все. Для кого-то это возможность сделать все, что захочется. Помните, как в мультфильме «Пес Барбос», да? Кисель на полу, пустой холодильник, вот это вот все. Ну да ладно, вы просто вспоминайте иногда финал этой ленты. Всем желаю ярких, насыщенных летних дней.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Группа «Бутырка» на шансоне. Владимир Ждамиров, дорогой друг радиостанции, сегодня празднует свой очередной день рождения. Радио «Шансон», конечно, желает артисту продолжения яркого творческой карьеры, новых хитов, которые, безусловно, будут звучать на самой душевной волне и радовать нас с вами. Здоровья артисту и долгих лет. Ну, а мы продолжаем. 13:50 в столице. Мы переходим в новый час на шансоне. Ольга Алмазова и Михаил Барский в эфире.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Ночью облачно и плюс 20, завтра утром малооблачно и вновь 24 градуса тепла.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать страховые компании предоставлять сертификаты запчастей при ремонте по ОСАГО. По словам депутатов, после восстановительного ремонта автомобиля собственник получает машину и акт приема-передачи, но действующие правила не гарантируют предоставление сведений о фактически установленных запасных частях. Согласно документу, в приложении к акту можно указывать наименование и изготовителя деталей, ее артикул, каталожный номер, либо другой идентификатор, нанесенный изготовителем. Станция техобслуживания также должна подтверждать использование новой детали, если установка бывшей в употреблении или восстановленной запчасти письменно не согласована с потерпевшим. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Согласно опросу, на который ссылается РИА Новости, на втором месте изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому. 77% опрошенных, желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении. Каждый четвертый сотрудник извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичной танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: Это Иван Кучин на шансоне. Фотографируем глазами этот день, запоминаем прекрасные моменты. Они есть абсолютно в каждом дне. Стоит только присмотреться. И этот четверг, я думаю, не исключение. Уверена, что каждому он принесет что-то хорошее, полезное, приятное и удивительное. Меня зовут Ирина Сотникова. Продолжаем наслаждаться прекрасными песнями в компании «Радио Шансон».
1: Серый полою щекой упаду в подушку.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Всем королевам посвящение в исполнении Михаила Бублика «Спаси меня», так называется композиция. Ну, на самом деле, история знает немало моментов, когда именно женские чуткие сердца спасали в лице одного лишь человека целые народы. Ну, а у нас с вами для спасения в такую жару, ну, во всяком случае, в столице, есть охлаждающий шансон. «Виа Волга-Волга» продолжает эфир «Поручни любви».

0: И легендарных артистов, и новых звезд шансона мы с вами теперь можем слушать 24/7 на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и наслаждайтесь любимыми хитами в любое время, абсолютно в любом месте, где бы вы ни находились. Что касается этих самых хитов, в ближайшие минуты разложит свой карточно-музыкальный пасьянс Стас Михайлов, поднимет там настроение группы «Лесоповал». Но прежде Александр Новиков на шансоне, его история под названием «Открытка». Музыки много, шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

пожалуй, сыграем. И мы с вами любимые песни сыграем. Ваши музыкальные заявки оформим уже в следующем часе. В 15 часов по Москве начнется программа ваших приветов и поздравлений только для вас. Писать нужно сообщение на единый номер плюс 7909-955-103-0. Написать можно во все доступные мессенджеры. И смс-сообщение также отправляйте. Но что самое важное, пожалуйста, не забывайте подписываться. От кому и кого летит ваш привет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Ночью облачно и плюс 20, завтра утром малооблачно и вновь 24 градуса тепла.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он связки.

0: про таких не пою.
1: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия.

0: часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России хотят ввести единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в вузы. Как сообщила советник президента Елена Ямпольская, сейчас иностранные абитуриенты при поступлении сдают экзамены на знание русского языка. Однако содержание и формат испытаний образовательная организация определяет самостоятельно. Ранее Миноборнауки уточнило, что для поступления в российские вузы абитуриентам необходимо предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных. Отмечается, что абитуриент может выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян, сообщил телеканал 360, ссылаясь на пресс-службу Социального фонда России. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценна бумажному варианту. Старый формат документа нужно сохранять в том случае, если в ней указана информация о местах работы до 2020 года. Резкий запах еды и громкие разговоры по телефону могут раздражать офисных сотрудников, как рассказала порталу Life.ru специалист по этикету Екатерина Богачева. Правила делового этикета направлены на поддержание рабочей обстановки, поэтому она призывает не делать коллег свидетелями семейных историй, не обсуждать после корпоратива неподобающее поведение некоторых сотрудников. Важно соблюдать субординацию, в частности, во время приветствия с руководством. Эксперт рекомендует не игнорировать принятый в компании дресс-код и поддерживать порядок на рабочем столе, поскольку это демонстрирует отношение сотрудника к своим обязанностям. Доллар на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93 19. Дарья Березовская, радио Шансон.
1: На радио Шансон.

Если вы тоже в чем-то виноваты, ну, мало ли как в жизни случается, можно попросить извинения, прощения через нашу программу, отправив сообщение нам на единый номер +7 909 955 1030, поскольку вот именно сейчас в 15:06 стартовала программа только для вас на радио Шансон. Можно писать сообщения, поздравления, привет передавать. Ну, а сегодня у нас, я напомню, 6 августа, и один из самых узнаваемых исполнителей русского шансона, певец и композитор, празднует свой день рождения. А мы поздравляем его, Владимира Ждамирова. Вы, кстати, тоже можете присоединиться к поздравлениям в наших социальных сетях. Радио Шансон, оставляйте комментарии под постом. Я думаю, что артисту будет приятно, он их с удовольствием прочитает. Ну и, конечно, мы пожелаем всего самого хорошего, доброго и светлого. Если у вас также есть именинники сегодня, поздравьте их, напишите в программу «Только для вас». У нас работает мессенджер Макс. Все доступные мессенджеры также функционируют. СМС-сообщения отправляйте. И, пожалуйста, не забывайте подписываться. Из какого города летит привет? В какой населенный пункт? Кому? От кого? Это все очень важно. Ну, а из поводов еще что есть у нас? День грибного дождя. Мне кажется, в столице сегодня как раз его и будем отмечать. Международный день подкаблучника еще. Вот какой праздник. Ну, если вдруг вам как-то вот довелось с этим столкнуться, пишите, поздравляйте.

0: на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Ох, сколько сегодня поздравлений летит в адрес Владимира Ждамирова. Дмитрий нам пишет: привет из Павловского Посада. Давайте все дружно крикнем: поздравляем нашего любимого Владимира Ждамирова с днем рождения, певец любимый. Твой голос будто свет неугасимый. Пусть покоряются любые высоты, а в сердце вечно живут ноты. Пусть зал рукоплещет не смолкая, и каждая песня мир покоряет. Желаю вдохновения без края, чтобы жизнь дарила радость не стирая. Так, все фанаты Нижнего Новгорода, надеюсь, и не только, поздравляем нашего любимого артиста Владимира Ждамирова с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успешных проектов. Всего самого наилучшего. Это от Дмитрия Симоненко из Нижнего Новгорода сообщение. Что у нас еще? Передайте привет любимому музыканту, баянисту Сергею. Это сообщение от Звездочки. Здравствуйте, дорогой радио Шансон. Погода просто супер. Пожарили шашлыки, сидим и слушаем вас. Хотелось бы передать приветик своему любимому мужу Сергею и своим ребятишкам. Я вас очень сильно люблю. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Вот опять, понимаете, мы муж Сергей. Вот знаете, у скольких женщин в России у нас муж Сергей и ребятишки. Так, приветствую радио Шансон. Передаю привет и поздравления Анатолию Харченко. Здоровья, сил, мужества. Антон нам написал. Еще есть привет из города Абакана. Добрый вечер, дорогой Шансон. Сегодня празднует свой день рождения моя сестренка Мажукина Исаенко Ольга. Мать-героиня из города Черногорска. Растит 4 замечательных дочерей. Хотелось бы пожелать ей здоровья, терпения, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Пожалуйста, поставьте песню Таисии Повалий «А ты хороший человек». Так, песня эта на самом деле называется «Застольная». Ее мы прямо сейчас послушаем. Сообщение это было от брата Олега. Для Ольги и для всех наших дорогих именинников следующий музыкальный подарок. Таисия Повалий «Застольная» на шансоне.

Не забываю озвучивать ваши цитаты. В наших сообщениях есть приветы, есть поздравления. Вот сейчас, например, для отпускников. Внимание всех, у кого наступил отпуск, вам привет. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге Виктории Эдуардовне в Санкт-Петербург. Поздравляю ее с началом отпуска. Это сообщение от подруги Таисии. Елена из Королева сообщает следующее. Доброго денечка, любимое радио «Шансон». Хочу поздравить классную женщину, большую трудягу Наталью Кокоткину с началом отпуска и такую же замечательную Адилечку с дочкой Полиной с прибытием на морюшко в Анапу. Девочки, замечательного вам отдыха, вы это заслужили. А также передать привет любимому мужу Илье и моим друзьям из моей дислокации по работе «Сказочного леса». Как это интересно звучит, загадочно прям, знаете, «Сказочный лес». Привет, любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, большой приветик моему дорогому мужу Зиёду. Дорогой, пусть работа всегда горит в руках. Доходы растут, а дела идут только в гору. Желаю, чтобы твои проекты приносили максимальную прибыль, а финансовый успех был твоим постоянным спутником. Как красиво, однако, вы закрутили. Так, ты наша главная опора и гордость. Люблю тебя, пишет жена Ольга. Есть сообщение от Женька-хулигана из Удмуртии. Привет такой вот. Радио

Екатерина Семенова в программе «Только для вас». Немножко вспомнили школьные годы чудесные с книгой, с дружбой, с песнею. Так, я продолжаю передавать ваши приветы, которые приходят на наш единый номер +7 909 955 103 0. Доброго времени суток. Передайте, пожалуйста, привет руководству ЧОП «Витязь», «ЩИТ» и всем рабочим сменам Курска, Баянь, Курчатов из города Курска. Привет в Саратов Сергею Ивановичу Руссу, Олегу Александровичу Постнову, Постнову, может быть, Курская область, поселок Шень, Владимиру Николаевичу Федоринову. Да, от Абрамова Владислава. Это сообщение Владимиру долгих лет жизни и процветания. Передадим. Здравствуйте. Передать хорошую песню, пожалуйста, можно из кадровику из Курска, Мальцевой Оксане. Я желаю ей прекрасного настроения. Радио Шансон, вы лучшие. Зинаида из Курска. Спасибо большое. Радио Шансон. Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, надежный друг Сотникова Ирина Петровна. От всего сердца желаем здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Это сообщение от подруг. Вот есть.

И есть еще одно поздравление. Пожалуйста, поздравьте моего супруга Грошева Артема Викторовича. Село Кочубеевское, Ставропольский край, любимый, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всех зимних благ, земных, наверное, благ, крепкого здоровья. Я тебя очень сильно люблю. Твоя супруга Мария, сыновья Станимир и Ратмир. Пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения». Красивую, по-моему, Андрей Косинский. Очень прекрасный выбор. День рождения всех именинников. Поздравляем!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-27-26-29.
2: Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

надеюсь, все так случилось. В этой программе «По заявкам только для вас» душа разбежалась, открылась, и уже пора ей сворачиваться. Есть еще сообщение. Привет, шансончик. Поздравляем с наступающим днем строителя нашего директора Геворгяна Вардгеса Альбертовича. Ты самый лучший директор в мире. Желаем здоровья и успехов в работе. От пацанов из КДСа. Это поздравление. Добрый день, любимое радио «Шансон». Пишет нам Леночка Карабанова из Рязани. Спасибо. Хотим сказать нашей мамочке Галине Карабановой за гостеприимство. Нам хочется приезжать к тебе снова и снова. Здоровья тебе и всех благ. Твои дети Мария, Лена, Дмитрий, Алексей. Хочу передать большой привет нашей любимой бабушке Ларе от Анюты и Вики. Ну что ж, пока на этом все. Дневной выпуск подошел к завершению. Слово маэстро Александру Розенбауму.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Ночью облачно и плюс 20, завтра утром малооблачно и вновь 24 градуса тепла.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет. У меня

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. Мероприятие пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Как заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в форуме примут участие представители 75 стран. Во время мероприятия Владимиру Путину представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует отправлять отдельное приглашение делегации США на ВЭФ. По его словам, каждая страна будет принимать решение о поездке самостоятельно. Минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились больше всего. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В организации рассказали, что в тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. По информации портала «Москва-24», в Госдуме заявили о необходимости заморозить стоимость авиаперелетов и провоз багажа в России. В августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. В Дептрансе Москвы допустили прокат самокатов зимой. Как рассказал старший руководитель направления регулирования сервисов аренды столичного Дептранса Кирилл Федоров, если обеспечить и развить велоинфраструктуру, которая даст возможность у дома сразу попасть на велодорожку и доехать до метро или до конечной точки, следить за ней, убирать зимой и не парковать на ней машины, то препятствий для проката самокатов будет меньше. Представитель Дептранса отметил, что курьеры работают в любой сезон и демонстрируют, что такой подход способен работать. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93,19, юань стоит 11,97. По данным Яндекс Погоды, сейчас в Москве плюс 32, давление 745 миллиметров, завтра небольшой дождь, плюс 30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Новый час на шансоне открыла Любовь Успенская. Скрипка. Точная столичная. 16:05. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Уже в следующем часе ко мне присоединится Роман Шахов в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Вы обязательно присоединяйтесь. Ну а в ближайшие минуты споют для нас любимые артисты. Алла Рид будет здесь, Алексей Брянцев. Также его послушаем. И прямо сейчас дуэтная работа Михаила Круга и Вики Цыгановой «Дорога дальняя». Также в середине часа послушаем еще программу «Дави на газ» с Дмитрием Малыгиным. Оставайтесь с нами на волнах самой душевной радиостанции «Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

Эстетично и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: место. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры, только цифры ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: С каждым днем все больше новых красивых песен транслирует радио «Шансон». Теперь мы с вами можем их услышать и на Яндекс.Радио. Стоит лишь включить радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио, и вуаля, поток любимой музыки вам обеспечен. Ну, как говорится, не песнями едиными. Есть у нас для дорогих радиослушателей сюрпризы. Касаются они бархатного шансона. Дело в том, что каждый, купивший путевку на фестиваль до 30 августа, принимает участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Артист, который только что был в эфире «Шансона», Алексей Брянцев, выступит также на легендарном морском фестивале. Личное приглашение от артиста можно увидеть в наших социальных сетях, так что заглядывайте.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как мы знаем, на фоне топливной проблематики выросли продажи разного рода электрифицированных автомобилей, в том числе и на вторичке. Если машины с обычными моторами и коробками многие уже научились выбирать, то как быть с подбором гибридного авто? Эксперты предупреждают, что самостоятельно прощупать такой автомобиль почти нереально. Единственный помощник – это компьютерная диагностика. Она покажет историю ошибок, параметры батареи и напряжение ячеек. Косвенными тревожными звоночками являются слишком быстрая разрядка или чересчур долгая зарядка, а еще ошибки по перегреву или системе охлаждения. Не лишним будет выяснить, как обслуживали ДВС, который у большинства таких машин выступает лишь в роли генератора, и какими зарядками пользовался прежний владелец. Частые быстрые зарядки могут подпортить ресурс батареи. Ориентироваться как раньше по пробегу особо смысла нет. По надежности фавориты у экспертов разные. Кто-то хвалит Toyota Prius и Voya, кто-то добавляет BYD, а к гибридам Geely советуют относиться с осторожностью. Они непростые в ремонте и диагностике. В общем, покупка гибрида с пробегом – это та еще лотерея. Увлекательно, но многовато сюрпризов. При подборе лучше пользоваться услугами профессионалов с необходимым оборудованием. Это самая электрифицированная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук… Идеальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil тюлений жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Шансон 8495-925-33-17.

Рада Рани Шансони. Без любви секунда верста. Мы тоже начинаем отчет с вами до нашего вечернего шоу «Городские встречи». Оно стартует буквально уже через 11 минут. Роман Шахов уже почти в студии, так что присоединяйтесь и вы.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минэкономразвитие готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал во время атак на склады компании «Валберес». Как сообщил глава ведомства Максим Решетников, первоочередная задача этих мер – восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. Как пишет портал «Москва-24», ВСУ продолжают атаковать логистические центры «Валберес» с 18 июля. Основательница маркетплейса Татьяна Ким указала, что удары по объектам компании наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют «Валберес» в продаже товаров военного назначения. Россияне, находящиеся в Турции, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на участке в Генконсульстве России в Анталии, а также досрочно в Алании. Как сообщает РИА Новости, информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно. Принять участие в голосовании могут граждане России, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт или свидетельство на возвращение. Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. В Роскачестве предупредили, что арбузы с трещинами, проколами и вмятинами, а также разрезанные плоды покупать опасно. Это прямой путь для бактерий в сладкую влажную среду. По словам директора Центра компетенции в области пищевой безопасности Роскачества Елены Спиценко, к другим опасным признакам относятся рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых. Спиценко подчеркнула, что лежащие на земле или разрезанные арбузы – инкубатор для кишечника инфекций, добавила, что продавцы арбузов обязательно должны иметься декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 80 рублей 93 копейки, евро 93,19, юань стоит 11,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: 17.06, лето на дворе, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Здравствуйте, и снова городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: И снова вот они, да что ж такое-то, да сколько можно развлекать людей.
0: Огромное спасибо народному артисту России Александру Розенбауму, только что он в эфире. Ну а далее, друзья, новости. Говорим огромное спасибо нашей дорогой редакционной коллегии, всем этим 25 сотрудницам.
1: Спасибо.
0: Каждый второй работающий россиянин младше 25 не чувствует, что его ценят на работе.
1: Не чувствует.
0: При этом 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Вот уже здесь
1: понятно,
0: почему.
1: Остальные 60 получают, что ли?
0: Это почти вдвое больше, чем среди сотрудников в возрасте от 26 до 35. Такие данные получили в ходе одного из опросов.
1: Ну, это уж, знаешь уж, у нас вообще в современном мире, в принципе, мало кто получает похвалы от руководства. Может быть, у наших слушателей, конечно, иначе у кого-то. Вы напишите, было бы интересно знать. А что мы вообще-то спросим-то?
0: Друзья, вопрос следующий. Ценят ли вас на работе? Вот как вы ощущаете, может быть, эмоционально, может быть, финансово? И как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень?
1: Ценят не очень. А как это можно? Вот я вот представляю, вот интересно, а меня ценят или нет? А мне это сложно определить. А как ты это определишь? Ну, разве что финансово действительно это понятно. Но, опять же, не у каждой компании есть возможность.
0: Хочешь ли ты идти на работу? То есть возникает дома мысль идти на работу?
1: А, хочется
0: приятно
1: или не
0: тебе,
1: хочется?
0: Или вот как-то вот тормозишь?
1: Может быть и так. Напишите, будем ждать ваших сообщений по теме.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вздохну.
1: В ушанке хорошо сегодня на балконе, но если только в Имиконе. Дорогие друзья, Геннадий Жаров только что в эфире «Шансона». Городские встречи продолжаются. Мы вас спрашиваем нынче, ценят ли вас на работе? Как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень?
2: Хороший вопрос, конечно. Мы с тобой понимаем всю нужность нашей профессии, правильно? Потому что мы общаемся с радиослушателями. Они нам пишут сообщения, кстати, сообщения. +7 909 955 103 0. Номер у нас единый, можно написать во все доступные мессенджеры. Хорошо работает мессенджер Макс. СМС-сообщения тоже отправляйте, пожалуйста, мы все зачитываем. Так вот, мы понимаем нужность нашей профессии, но я не понимаю, как оценивает руководство нашу нужность. Нужны мы, не нужны?
1: Если мы еще здесь, значит, все-таки нужны. А вот молодые сотрудники оказались самой уязвимой группой исследования. Они реже других ощущают признание со стороны работодателя и чаще сталкиваются с отсутствием обратной связи. В целом, почти 47% россиян не уверены, что их вклад считают значимым для компании.
2: Как у вас обстановка рабочая? Напишите нам, может быть, сейчас, может быть, уже нет, а вот раньше, да? Было же такое и раньше, что вы где-то работали, и вас в коллективе уважали, обожали, ценили. Пишите, как было у вас. Мы пока послушаем музыку хорошую. У нас впереди Сергей Трофимов, но прежде дуэтная работа Григория Лепса и Акмаля под названием «Шутка» на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Бриллиант!

0: знают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что на летнем шансоне. Дорогие друзья, после романтики переходим к вашим красивым возвышенным сообщениям. Надеюсь, они такие.
1: А есть у нас сообщение? Уже ничего
0: себе. Наталья пишет: «Мои дорогие ведущие, а я самозанятая, поэтому и вопрос такой не стоит. Кому нравится, как я работаю, те со мной уже много лет. А я знаю, что в своей сфере я очень даже хороша. Поэтому, Натуля, крепче за баранку держись, тем более на новой машине».
1: Это хорошо.
0: «Всем, мои дорогие, отличного настроения, и пусть все будет хорошо».
1: Мы за вас очень рады, потому что это очень важно, когда люди тебя ценят, уважают, обожают. Я посмотрела вот в офисах, что значит такое самое востребованное. Знаешь, кто это? Расскажу тебе. Ну, я так на всякий случай, на будущее, мало ли, пригодится. Значит, это офис-менеджер. Он обеспечивает стабильную работу офиса. Это значит, там...

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, очень красивая песня. Мне в ней нравится и само произведение, и аранжировка.
1: Аранжировка.
0: Аранжировка.
1: Хороша.
0: Наверное, там Игорь Зубков не только написал музыку, но и что-то вот здесь поколдовал. Спасибо, да. Игорь Валерьевич.
1: Так, мы поколдовали немного над мессенджерами и смотрим. Оп, и опять здесь есть сообщение. Посмотри. Иван нам пишет: «Добрый вечер. Думаю, что в компании меня уважают. Работаю 4 года водителем на электробусе в Новой Москве. 4 августа сам генеральный директор наградил нагрудным знаком за успехи в труде». Вот как. «Люблю родителей, очень люблю свою жену Наталью, доченьку Софию, всем мира и чистого неба над головой». И фотографии соответствующие Иван приложил. Знак, книжка, вот это вот синее, все красиво. Да, фотографии в форме, как награждали.
0: Спасибо, держите в курсе.
1: Между прочим, вот такие атрибутики, они... Ну, не у всех компаний, прямо скажем, есть возможность финансово поощрять сотрудников. Что делать? Естественно, выбираются самые лучшие и награждаются грамотами, наградными знаками, там, дипломами, чем-то еще.
0: Доска почета раньше была.
1: Вот. А вот раньше, а между прочим, ты зря иронизируешь, это очень хорошая вещь, потому что я помню в детстве завод, на котором, мимо которого все ходили, я ходила в школу, и висела вот эта вот доска почета, понимаешь? И я приходила, думаю, как здорово, вот фотографии вот их висят. Я бы тоже хотела, вот, чтобы моя фотография вот так висела.
0: Я, кстати, мамина фотография висела на доске почета Углического часового завода.
1: Вот, видишь, поговорим обязательно об этом чуть позже, пока реклама.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты». Кредитная карта 180 дней без процентов, карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
14: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
13: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
14: Танцпол подойдет?
13: Танцпол всем подойдет, Людочка!
15: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
16: «Эх, разгуляй!»
15: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

что в этой жизни сын, в дверь одиночества настойчиво стучится. И трудно жить, когда совсем один.

0: Целый час, ребята, я молчал, но гласности момент настал. Если вы еще не знаете, насколько хорошо, насколько к лицу Ирине Сотниковой рубашки в клетку, зайдите на сайт радиостанции. У нас там есть видеотрансляция. Кроме того, в соцсети «Радио Шансон» вас приглашаем. Там тоже есть трансляции из студии. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон» в вашем распоряжении.
1: Да уж. Ну, что сказать, под лицу все к лицу.
0: Правду говорить легко и приятно, а вот говорит ли вам что-то хорошее ваше начальство? Ценит ли вас на работе? Как поступаете, если чувствуете, что ценит не очень?
1: Вот как поступать? Пишет нам сообщение Надежда. Я уж, Надежда, простите, не могу озвучивать компанию целую у нас, как бы так, ну, не принято, скажем так. Свою боль Надежда высказывает, говорит, вот работодатель наш не очень, большая компания, а вот... не ценят работу людей и любят сильно унижать, не ценить работников, особенно начальник участка. Очень много людей увольняется только из-за начальника. И если бы высшее руководство прислушивались к работникам и поменяли начальника, то много бы людей вернулось на работу. Вот, оказывается, в чем загвоздка многих компаний.
0: Ой, работаю в одной строительной компании, пишет нам Алексей. И если бы этот вопрос проходил бы в нашей компании, результат был бы 100%, что не уважает руководство рабочего человека. Вот скоро день строителя, и никогда не поощряли добросовестных работников, а к слову сказать, у нас очень много. Руководство варится в своем котле, рабочие в своем, отсюда и проблемы.
1: Есть такая беда, прямо скажем, во многих компаниях, коллектив живет отдельно, руководство существует отдельно. Хочется, чтобы как-то вот поближе к народу, да, поближе, чтобы все вместе.
0: Напишите, если вы руководитель из своего котла,
1: вот,
0: тоже
1: кстати,
0: интересно.
1: Кстати, да, напишите. Алена Петровская на Шансоне.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

0: «Шансон».
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. Самозапрет на регистрацию ИП и компаний может войти в третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он также заявил, что власти возлагают большие надежды на развитие, наполнение и качественную эволюцию государственной информационной системы «Антифрод». Более 60 тысяч бюджетных мест появится дополнительно в российских вузах после завершения приоритетного зачисления по квотам. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он объяснил, что в соответствии с действующими правилами приема все места, которые не заняты по целевой квоте, передаются в основной конкурс. Министр также рассказал, что в приоритете при поступлении в российские вузы инженерные специальности и специальности, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Такой тренд наблюдается по последние 3-4 года. Бишкек стал 24-м городом-побратимом Нижнего Новгорода. Города имеют много общего. Развитие машиностроения, науки и образования, важные транспортные узлы и намерение сохранить традиции. Совместная работа начнется уже в этом году, а дорожная карта по ключевым направлениям сотрудничества до 2028 года находится в процессе разработки. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что обмен опытом и совместная работа по таким направлениям, как экономика, образование и культурный диалог, помогут двигаться вперед и делать города лучше для людей. Нижегородская область возглавила рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплатных предложений. В первом полугодии 2026 года работодатели указывали в вакансиях в среднем чуть более 90 тысяч рублей в месяц, что на 33% больше, чем годом ранее. Рост поддержали автомобилестроение, обрабатывающая промышленность и развитие туристической инфраструктуры. Также известно, что число вакансий со сменным графиком в Нижегородской области выросло на 25%. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Группа Михаила Танича «Лесоповал» только что в эфире вечернего шансона. В столице 18.06. Здравствуйте, друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Островок стабильности, можно сказать. Наша музыка и наше вечернее шоу.
0: Спасибо нашей дорогой музыкальной редакции. И, друзья, мы сегодня, если вдруг вы только что закончили раздавать похвалу своим сотрудникам на предприятии, мы сегодня вот что спрашиваем. Ценят ли вас на работе? Как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень?
1: Да, уж тема для тех, кто захлопнул только что крышку своего ноутбука, поскольку уже наступило 18 часов, и сказал, все, довольно, я домой. Если ко мне так, то я вот так вовремя ухожу с работы. Как к вам относятся на работе? Ценят ли, уважают ли? Может быть, премии какие-то постоянно? А может быть, наоборот, только ругают и ругают? Напишите, поделитесь. Плюс 7909-955-1030 это номер для ваших смс-сообщений, обычных смс-ок и сообщений в мессенджерах. В том числе мессенджер Макс сегодня хорошо принимает.
0: Каждый второй работающий россиянин младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе.
1: Грустненько, что не ценят. Ну, а мы вот ценим музыку хорошую. Прямо сейчас на шансоне «Вика Ветер». Кто такая Надя?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Таисия Повали и Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. Ведущие перестают танцевать и обращают внимание на те сообщения, которые вы присылаете по теме. Добрый вечер, на связи Николай Шунков из Читы. Уже 4 года работаю телеоператором в одной крупной телерадиокомпании. И уверен, что ко мне хорошо относятся.
1: Угу.
0: Проявляется это в том, что буквально сразу начали платить зарплату на уровне остальных телеоператоров. Я в первый же Новый год вместе со всеми получил премию, а уже через год я получил новую видеокамеру с навесным оборудованием. Если нужно среди недели взять выходной, без проблем, если ты недавно работал в субботу или воскресенье. Я же, в свою очередь, строго соблюдаю дисциплину, стараюсь качественно выполнять задания по съемкам. В общем, грех жаловаться.
1: Ну вот все-таки проявляется, как ни крути, да, в финансовом эквиваленте как-то это. Видишь, человеку сразу премию оплатили, все как у других.
0: Выходной опять же. Камера,
1: да,
0: с навесным оборудованием.
1: Ну вот да, это же вот сказывается. Так, есть у нас еще сообщение. Михаил пишет, работал в одной организации 16 лет. Сначала коллектив был маленький, отношение было хорошее, можно сказать, даже дружеское. А потом контора стала расти. И к старым сотрудникам отношение стало не то что плохое, а просто никакое. А новым, наоборот, и премии, и остальные привилегии. Так потихонечку все старые сотрудники ушли. А молодежь ничего не умеет и тоже потихоньку уходит. Теперь там текучка ужасная, обороты упали до невозможности. Жаль, конечно, что так происходит. Да, вообще я знаю компании, где как раз таки ценятся старые сотрудники, потому что у них большой опыт работы. Ну, везде по-разному. Но у нас Ирина Аллегрова на шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
10: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г. 8-831-2-600.
11: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Владимир Высоцкий только что в эфире радио «Шансон». Что у нас из россыпи статистики? Почти в третьей компании не принято отмечать успехи сотрудников, например, завершение проектов или перевыполнение плана.
1: А что, это раньше отмечалось?
0: Ну, вообще, то есть 30% руководство не замечает. Вот что-то сделали, перевыполнили планы.
1: Ну, а так и должно быть, потому что надо перевыполнять план.
0: Еще около 30% работодателей используют денежные премии.
1: Вот это хорошо.
0: Да, при этом именно премии остаются самым желанным способом поощрения. 18% опрошенных положительно относятся к виртуальным благодарностям и отметкам.
1: А это как? В социальных сетях? Писать, что ты молодец?
0: Наверное, да. На корпоративном сайте, может быть, фотографии вывешивают.
1: А у нас такое есть, кстати, да? Видел? Да, там опросы, анкеты, все поздравления.
0: Группа в соцсетях, да, компании, там тоже пишут, какой вы молодец.
1: Да, да, да. Ну, а что касается, вот опять же, я вернусь к офисным профессиям, так уж я уж проникла в эту тему, ну а что, ну мало ли. IT-специалист еще очень востребован сейчас, и специалист по кадрам. Между прочим, кадровые сотрудники, они на вес золота в каждой компании.
0: Кадры решают все, друзья.
1: Да, у нас золотая композиция под названием «Безответная» Настасья Самбурская на «Шансоне».

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. О важности наличия страхового полиса ОСАГО я говорил неоднократно. Но покупать его становится все сложнее из-за постоянного подорожания. Страховщики признаются, что дело не в их жадности, а в ценах на запчасти. По итогам первого полугодия 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7% и теперь составляет 122 709 рублей. Сам же полис подорожал скромнее, только на 5%. Главная причина роста выплат – цены на ремонт и запчасти. С 19 сентября начнут действовать обновленные справочники средних цен. Теперь в них будут реальные рыночные расценки. В Российской страховой ассоциации прогнозируют, что после этого выплаты подрастут еще на 8-10%. Так что страховщикам ничего не останется, кроме как понемногу корректировать тарифы на сам полис. Хорошая новость в том, что подорожание не ударит по всем одинаково. Аккуратные водители могут спать спокойно. Конкуренция между компаниями помогает держать для них выгодные условия. А вот тем, кто регулярно устраивает ДТП, придется раскошелиться. Именно для таких автомобилистов и поднимают верхнюю границу тарифного коридора. Это самая невыгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи, не пролетайте мимо нашей темы. Ценят ли вас на работе? Как поступаете, если чувствуете, что ценят не очень? Если вы начальник, да?
1: Да.
0: Работодатель, как вы выказываете то, что вам нравится, рабочий процесс, который ваши сотрудники осуществляют? Премии, это может быть почетная грамота или путевка, например, куда-нибудь, да, в дом отдыха, например.
1: Может быть, да. Тем временем я знаю, что у нас есть руководящие должности, слушают нас, ну, не наши, я имею в виду, не наши, а слушатели, которые нам иногда пишут, они говорят, вот у меня вот такие сотрудники, у меня такие. А почему-то по этой теме сейчас все молчат. Вот мне интересно, ну неужели вы никак не поощряете ваших сотрудников? Например, я знаю компанию, которая ежегодно как-то поощряет как раз-таки путевками на крупных мероприятиях, которые проводятся всей компанией. Там выигрывают по 10 путевок, выдают путем, причем, знаешь как, лотереей. Вот так вот, лотереи. Это не то, что как-то вот наградили самого-самого. Нет, извините, кто выиграл, тот и выиграл. То есть вот есть поощрение. А как у вас? Напишите, поощряют ли вас и являетесь ли вы тем самым руководителем, который поощряет. Владимир Кузьмин прямо сейчас.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Не возвещают, что артист хороший день рождения отмечает. Мы поздравляем Владимира Ждамирова, желаем крепчайшего здоровья и благодарим за те музыкальные произведения, которые вошли уже, так сказать, в историю жанровой песни.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Человек замечательный также.
1: Ну, тебе виднее, я лично не знакома. А сколько сегодня, кстати, радиослушателей написало нам сообщений с поздравлением. Ох, поклонников много, конечно.
0: Крепчайшего здоровья, вдохновения и новых хитов.
1: Да, и ждем, конечно, выступления на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Уже очень скоро состоится это долгожданное событие. Целый год мы же его ждем, ждем, ждем. И вот, наконец, в этом году, 14 ноября, в Лайф-арене выступят для нас любимые артисты.
0: Суббота, это очень удобно, приходите всей семьей, приходите всем отделом с начальником любимым во главе, друзья. Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru для работников старше 12 лет.
1: Ну мы-то уж точно всем офисом соберемся, всей компанией Радио Шансон дружной будем так. Просто тема сегодня у нас офисная, такая вот, да, зумеры грустят, обижаются, что не ценят их. Сотрудники, ну как, более старшие, руководящие должности как-то не обращают внимания, да, и в денежном эквиваленте тоже никак не поощряют. Поэтому спрашиваем у вас, что, собственно, происходит у вас в компаниях, как вас поощряют или же нет, есть ли какие-то жалобы, пишите. Ну, а у нас на шансоне пока красивая песня «Цветастая роза черная» Султан Лагучев.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29 возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием добавленных сахаров. Соответствующее обращение депутатов было направлено в Роспотребнадзор. Речь идет о предупреждающей маркировке упакованной пищевой продукции, включая безалкогольные напитки. Депутаты уточнили, что пороговые значения следует устанавливать отдельно для твердых и жидких продуктов на основе санитарно-гигиенической оценки. На лицевой стороне упаковки может размещаться контрастная надпись. Высокое содержание добавленных сахаров, чрезмерное употребление может повышать риск избыточной массы тела, ожирения и кариеса. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Как сообщил Социальный фонд России, электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценно бумажному варианту. Старый формат документа нужно сохранять в том случае, если в ней указана информация о местах работы до 2020 года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 81 рубль 41 копейка, евро 94,06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

написала Зойка мне письмо. А в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной.

0: такие, граждане, дела. Стильная ленинградская кантри в начале часа на летнем шансоне от московского атамана жанра Михаила Шуфутинского.
1: Эка ты загнул, дружок.
0: Всем салют. 19.06 московское время. В эфирной студии Есаул Ирина Сотникова и под Есаул Роман Шахов. Это городские встречи. Скачем дальше, друзья.
1: Ну, можно я не ковбой, а каугерл? Я вот сегодня в рубашечке, видишь, как бы, как вот каугерл, все нормально.
0: Друзья, а ценит ли вас на работе, как поступаете, если чувствуете, что ценит не очень? Об этом мы нынче спрашиваем вас, и есть вот определенная статистика. Согласно данным опроса, материальные способы мотивации используют 70% российских компаний, 29% респондентов получают корпоративные подарки раз в год.
1: Ага, это что за подарки такие?
0: Не указано. Еще 28% 2-3 раза в год. 30% никогда. Остальные от 4 раз.
1: От 4 раз.
0: Да.
1: Ну, в общем, это лучше, чем ничего, я тебе так скажу. Хотя бы 4 раза, да, забрать.
0: Среди корпоративных подарков чаще всего встречаются канцелярские принадлежности.
1: Вот, ну вот.
0: Фирменный
1: же
0: мерч и сладости.
1: Вот, да, футболочки, кепки, угу, рюкзачки, вот это все, да. Хотя это, конечно, уже мало кого привлекает, на самом деле, молодежь устала от этого.
0: Также компании дарят товары для дома и подарочные сертификаты. Такие варианты отметили по 12% участников-респондентов.
1: Ах, жаль. Ах, жаль, мало, потому что вот такие товары, конечно, приветствуются. Уважаемые руководители, услышьте, товары для дома – это прекрасно. Так что, мне кажется, любому сотруднику было бы приятно получить в награду то, что можно использовать в быту.
0: Таблетки
1: дома
0: для посудомоечной машины.
1: Ну, что ты, господи, ну нет, ну не до такой же степени, что за доводить все. Это печально было бы на самом деле. Вот у нас печальный парень Юрий Барабан.

0: Евгений Григорьев только что в эфире. Далее, друзья, Нелли из Димитровграда на связи. Мы от коллектива дарили руководителю картину в стиле шарж. Очень прикольно, красиво. Ей очень понравилось. А она нам выдала премию в денежном эквиваленте. Сказала, что купите сами кому что надо.
1: Вот. Слушай, а может быть действительно вместо того, чтобы требовать все время что-то от руководства, нужно сначала что-то преподнести? Это ведь идея. Можно и так попробовать с этой стороны зайти, да? Нам с тобой тоже можно обсудить этот вопрос. Так, есть сообщение от питерского Кулибина. Ага, здравствуйте, очень даже ценят, очень. За меня горой стоят все вышестоящее руководство, директор, весь женский коллектив. Случилось так, писал 2 раза заявление по собственному, да, все были в шоке. Встал выбор, или я, или просто рабочий, или начальник участка. Так, выбрали меня, его совсем убрали. Я очень многое делаю по работе, реально за троих. Своей работой очень доволен, менять не собираюсь. Говорят, Кулибин, золотые руки. Ну что, питерский Кулибин, позавидовать вам можно только, вашему коллективу, что у них есть такой прекрасный сотрудник. Мы ждем также ваших сообщений по теме. +7 909 955 103 и 0, номер единый. А к музыке переходим прямо сейчас, группа «Комбинация».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо вам
10: очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 40.

она живет. Я когда-то был любимым сыном самым, но порою время предъявляет счет. Может, что-то, мама, я забыл,

0: забыл к тебе домой дорогу.
1: Александр Кальянов. Только что на вечернем шансоне. Дорогие друзья, Любовь из Питера на связи. Добрый вечер, я работаю в ГУПе. Насколько понимаю, это государственное унитарное предприятие. У нас большая мотивация идет от профсоюза. Детский лагерь для детей-сотрудников, база отдыха под Питером и под Геленджиком. Санаторий под Питером. К примеру, неделя с лечением в санатории стоит всего 7 тысяч рублей. Регулярно дают билеты на концерты. К примеру, на прошлой неделе был концерт Сергея Любавина. Лично для меня это хорошая мотивация. Также проводятся спортивные массовые мероприятия. Если устал от работы, всегда можно отдохнуть на спорте, пробежать марафон или поучаствовать в гонке героев.
2: Да.
1: На следующей неделе у нас соревнования по стрельбе. Кроме профсоюза, конечно, есть финансовая мотивация, регулярные квартальные премии, 13-я зарплата. И все это в петербургском метрополитене.
2: Ничего себе, какая хорошая реклама удали.
1: 13-я зарплата и квартальные премии.
2: Да обалдеть.
1: Ты понимаешь, обалдеть. Как Стругацких прочитали.
2: Ну все, переезжаем. Мне
1: фантастика.
2: Кажется, там на шансоне в Питере может быть тоже что-то такое вот интересное.
1: Я зауважал. Вот все-таки питерский метрополитен.
2: Да.
1: А что же московский? Напишите.
2: Ответ какой будет. Так, есть сообщение от Светланы. Знаете, мы все уже бабушки, но работаем и не ноем. Это, видимо, отсылка к зумерам у нас пошла, да? Шеф нам, сыновья годится, но его не найдешь, не выловишь, когда надо деньги уплатить. А ценит и уважает он нас. И уже не изменишь ничего. Бездушные люди, бездушное время. Я их понимаю. Не хвалить ни дома, ни на работе, и они совсем загрустят. Ну, вот такое поколение. Что пойдет? Надо хвалить. Чем больше хвалишь, тем лучше работают. Вот такая теперь мотивация. Понимаете?
1: И вот еще бесовочка пришла из Питера. Забыла про регулярные экскурсии 2 раза в год.
2: Ой, ну все. Ну, это просто добили нас сейчас. Ладно. Подумаем. Подумаем, может, действительно. Ирина Круг пока послушаем на шансоне.

0: Спасибо Владиславу Медянику. Что пишет в эфирную студию Татьяна? Давайте узнаем. Из Москвы пришло сообщение. Добрый вечер, любимый шансон. Спасибочки за хорошие эфиры. Вот у меня накипело. В феврале было очень много снега. Мой работодатель Михаил заставлял нас чистить этот снег по пояс лопатами. А я вешу 50 килограммов. Напарница тоже. За то, что я отказалась, он меня очень грубо оскорбил. Я отказалась работать и до сих пор не выплачивает мой заработок в размере 33 750 рублей. Везде заблокировал. У человека ни стыда, ни совести. Может, через вас услышит, так как очень многие его друзья слушают шансон. Михаил, оплати долг. А в целом мы работали очень дружно. Вот так.
1: Угу. Ну, всякое случается на работе, да, люди увольняются и по таким причинам в том числе. А вообще, вот есть новость такая. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вот на втором месте изменение отношения со стороны руководства, собственно, вот к этому сообщению, да, и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода филиал компании ближе к дому, что тоже, конечно, удобно, когда у тебя работа недалеко, там буквально вот 5-10 минут пройти до работы, ну чего ж тогда не остаться в компании, правда, если переведут. 77% опрошенных желают уволиться заранее, сообщают работодателю о своем намерении. Каждый четвертый сотрудник извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления. Ну, вот что касается увольнения, наверное, да, если вот это все вместе скопится, когда тебе далеко до работы, когда у тебя низкая зарплата, когда руководство все время ругает и никогда не хвалит, ну что остается? Что остается сотруднику? Только одно – искать новое место работы.
0: Казалось бы, вот деньги, может быть, сам начальник, ему сложно добыть, да, фонд заработной платы, но вести себя как-то вежливее, ведь можно же?
1: Можно, можно. Мы к этому вас призываем. Ну и музыку хорошую очень скоро послушаем.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-27. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многих.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Мы смотрим на то, что у нас хорошей музыки становится все больше и больше, и не можем просто так ее крутить и никому об этом не рассказывать. И радио «Шансон», возможно, вы уже знаете, но тем не менее, вдруг кто-то пришел с работы, вручал премию своему любимому коллективу и еще не знает. Так вот, теперь радио «Шансон» с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам и вашим любимым коллегам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.
1: Да, действительно, нас можно теперь слушать и на Яндекс.Радио, что очень приятно. Мы вещаем повсюду, везде, в любое время, 24/7. И есть у нас еще сообщение от Любови из Питера. Добавляет огня. Про повышение зарплаты, говорит, мне тоже есть что сказать. Каждый год с 1 января у нас проводится индексация, правда, коэффициент повышающий всегда разный. В последний раз было около 10%. Это, конечно, меньше роста цен, но у многих никаких индексаций вообще нет. Да? Да? Да?
0: Я сейчас в словаре смотрю,
1: скажи,
0: что такое индексация.
1: Что такое индексация, да, никто не знает. Мы давно уже не знаем, что это такое. Также у нас регулярно повышают зарплаты работникам. Не всем, конечно, а тем, что заслужил хорошую работу. Наверное, просто плохо работаешь, Ром. Я реально очень люблю, ценю свой метрополитен и профсоюз. Любовь, мы за вас очень рады. Правда, искренне рады за тех, у кого и 13-е зарплаты, и награды, и какие-то призы, и сувенирная продукция. Все это здорово, если вас поощряют, ценят, любят на вашей работе. А мы любим работу.
0: Хорошие песни тоже. Юлия Степанова, также влюбленная в работу, очень скоро появится здесь. Вам хорошего вечера, замечательной пятницы. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Все, друзья, пошли. Счастливо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
7: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
6: Серьезно?
7: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
8: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Бриллиант!

0: Посещают. В торговом центре «Добрыня».
1: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара Пробег». Московское шоссе 105, 8-831-260.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщила советник президента Елена Импольская. По ее словам, решение о содержании и форме экзамена образовательная организация принимает самостоятельно. В феврале Миноборнауки сообщила, что в конце прошлого года более 35% мигрантов, прибывших в Россию, не смогли с первого раза сдать экзамен по русскому языку. Испытание предусматривает три уровня в зависимости от запрашиваемого статуса: разрешение на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по развитию научно-популярного туризма. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках десятилетия науки и технологий в России создано около 110 маршрутов научно-популярного туризма в 35 регионах страны. Это специально разработанные программы, которые включают экскурсии в научные центры, лаборатории, на высокотехнологичные предприятия и другие объекты исследовательской инфраструктуры. В Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко стала доступна новая методика удаления новообразований щитовидной железы. Теперь такие операции могут выполнять трансорально, то есть через рот. Это позволяет пациенту избежать шрамов на открытых участках тела и быстрее восстановиться после вмешательства. Первой пациенткой стала женщина, которую на протяжении нескольких лет беспокоило доброкачественное новообразование щитовидной железы. Уже на третьи сутки после операции ее выписали домой. Покупки на маркетплейсах в первый день после получения зарплаты совершают 85% опрошенных россиян. Для 30% это регулярная привычка, и чуть больше половины делают такие заказы время от времени, сообщает Коммерсант со ссылкой на исследование. В день зарплаты большинство сначала оплачивают обязательные расходы. При этом наличные покупки без чувства вины 41% респондентов готовы потратить от 1000 до 5000 рублей. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Михаил Круг, Вика Цыганова на радио «Шансон». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 20.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Расскажу вам про то, как вы сможете попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». И вот там вот любимые шансонье споют вам свои самые веселые, динамичные танцевальные хиты. Например, группа «Воровайки». На сцену «Эх, разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Татьяна Куртукова и многие другие артисты. У всех поклонников жанра будет возможность попасть на легендарный концерт 14 ноября на Лайф-Арену. За подробностями заглядывайте на сайт radioshanson.ru. Для зрителей старше 12 лет.

0: Мама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Не ошибусь, если напомню, что завтра в пятницу хит-парад «Шансон года» подведение итогов недели. На эту минуту песня «Ошибка» Игоря Слуцкого расположилась на 12-й строчке хит-парада «Шансон года». Но вы знаете, что делать. Заходите на сайт radioshanson.ru и голосуйте за свою и только свою по сердцу пришедшую песню. Что касается нашего ближайшего будущего, послушаем Стаса Михайлова, Вилли Токарева, дуэт Алексея Петрухина и Ярослава Сумишевского. Прямо сейчас тоже дуэт семейный Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Добрый вечер.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. ОГРН П 304-526-011-800-121.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
9: 18+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: Нет, Анатолий Полотно и Федя Карманов наверняка под пальмами в Турции просто так валяться не будут. Конечно, они будут давать концерты для тех, кто приедет на фестиваль «Бархатный шансон». Радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение своим слушателям с 24 по 30 октября. В Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа, до конца этого месяца, каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и, соответственно, обратно. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если вам этим вечером не хватает рядом близкого человека, ну вот куда-то уехал, ушел или уехала, ушла, принимайте участие в программе «Только для вас». Там вы сможете передать привет и самые добрые слова любви своим близким, своим друзьям, своим родным, ну и так далее.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, с франки всем максимум дают.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
9: 18+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас». И с этой минуты жду ваше сообщение на номер радио «Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в тексте сообщений. Про имена своих близких тоже не запамятуйте. Меня зовут Юлия Степанова. 21 час, 1 минута, время столичное. И пока на наших страницах в интернете пользователи оставляют поздравления в адрес Владимира Ждамирова, мы поздравим артиста в эфире. Сегодня 6 августа Владимир Ждамиров отмечает свой день рождения. Конечно, крепкого здоровья, конечно, бодрости, жизнелюбия и позитива на долгие годы. Ну а мы с любовью будем ждать новых песен.
2: День уходит.

0: всем, кто стучится в эфир радио «Шансон» с 21 часа. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Добрый летний вечер, хорошее радио. Искупались в Неве, любуемся летними красотами с балкона шестого этажа с любимой женой Светлашкой. Скоро отпуск. Привет всем, кто слышит от Никодима Фомича. Добрый вечер. Передайте благодарность мужу Евгению за заботу, любовь и ласку. Подпись «Твоя газель». Привет любимому муженечку Лёшке. Очень его люблю, скучаю и жду. Спасибо, любимый, за все, что ты для нас делаешь. И передайте огромный привет Горынычу из Вербилок с любовью, написала Любашка Мазур. Программа только для вас продолжается. Скоро песня.
1: Радио «Шансон» – реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Евгений Трофимов в программе «Только для вас». Всем добрый вечер. Программа продолжается. Пишите. Номер для сообщений плюс 7-909-955-1030 с 21 часа. Ждем ваши послания, полные любви, добра и самых светлых чувств. Пожалуйста, не забывайте о подписи, и все получится так, как надо. Любимое радио, поздравьте, пожалуйста, Владимира Ждамирова с днем рождения от всех фанатов Нижнего Новгорода. Крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и долгих лет жизни. От Дмитрия Симоненко из Нижнего Новгорода. Да, в самом начале поздравили мы Владимира с днем рождения, и, конечно, к вашим пожеланиям, Дмитрий, присоединяемся. Здравствуйте, любимое радио. Привет от семьи Саркисовых, Григорию и Михаилу, и любимому свекру Юрию. Желаю им прекрасного дня и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, для них песню Владислава Медяника «Тяжело седому пацану». Да вот она.
1: По дороге вечности печаль.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, сварки всем максимум дают.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы
5: вам
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Евгений Григорьев в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте поскорее продолжим. Плюс 7-909-955-1030. Это номер для будущих сообщений. Не забывайте, пожалуйста, о подписи. Всем привет, скучаем по любимому папе Саше, брату Виталику и сестричкам Вике и Кате. Большой привет бабушкам Али и Гали в Воронежскую область от Анечки и мамы Насти. Добрейшего вечерочка, радиослушатели «Шансона». Привет от Галаева Вадима, городу Советску, соседям по даче, Анюте, все будет хорошо, жене Валюше, сыну Михаилу, мирного неба над головой, здоровья, счастья, живите, как последний день. Ну, нынче это несложно. Скоро на вахту, люблю свою семью. Вечер добрый из Казани. Хочу сказать, что у меня самый лучший племянник Резван. С любовью, тетя Русалина. Дорогой радио «Шансон», мы Федоровы из Волгограда. Передаем привет подруге Настеньке из Котова, ее свекрови и мужу Владимиру. Любви, добра, счастья и благополучия желает подруга Юлия. Здравствуйте, хочу поздравить моих любимых родителей. Маму Юлю и папу Игоря с их годовщиной. Они вместе уже целый 21 год. Будьте счастливы и любите друг друга так же, как и все годы. Я вас очень люблю. От Арины Селищева это поздравление. Добрый вечер. Привет в село Ершовку. Елене, Александру Самарцевым, Полине и Владу, семье Чугаевых, бабушкиных, Устиновых от Татьяны.

Про подмосковную рыжую львицу просили поставить родители Олесечки. Поздравляют вас, Олесечка. Наша любимая доченька Олесечка с 22 годами. Оставайся всегда нашей веселой, справедливой, рыженькой красавицей. Добивайся всего, что задумала, будь умничкой и будь счастливой. Мы всегда рядом, даже если далеко. Поставьте песню «Подмосковная рыжая львица». Олеся, мы тебя очень крепко обнимаем и целуем. Твои мама и папа и любимый братик Димка. Привет, Шансон. Хочу передать привет в город Суворов Тульской области моим дорогим соседям. Хочу сказать, что вы самые лучшие. С уважением, ваша пчелка. Добрый вечер, Шансон. Привет из Йошкар-Олы. Семья Ельмикеевых передает Заполярный круг в город Нарьян-Мар семье Терентьевых и семье Рябининых. Счастья, любви и летнего настроения желает Андрей из Йошкар-Олы. Шансон, всем доброго вечера и хорошего настроения. Это пожелание от Александра из Таганрога, из СНТ «Металлург-2», если быть точнее. Шансон, передайте, пожалуйста, привет моей любимой семье, любимой жене, сыну Андрею, дочери Лере. Поставьте песню Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик». Сообщение от Ивана. Песня уже в эфире, времени все меньше, так что вы пишите. Наш номер +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Участница фестиваля «Бархатный шансон» очаровательная Тамара Кутидзе в программе «Только для вас». Все про любовь, про нее. Шансон, хочу передать огромный привет из Калининграда и пожелать счастливого пути Людмиле Кирилловне, Ивану, Валентине и передать огромный привет своей любимой Аурике и своей полутеще, пишет полузять Раду. Ну, давайте уже без этих вот полумер, уже давайте по-настоящему счастье всем вам. Так, добрый вечер, шансон. Меня зовут Мария, я живу в селе Кочубеевском Ставропольского края. Хочу поздравить своего любимого мужа, Грошева Артема Викторовича, с днем рождения. Я очень сильно его люблю, и также меня радуют наши сыновья Станимир и Ратмир. Мир вашему дому, дорогие Мария и именинник Артем. Здравствуйте, находимся на даче, нажарили рыбку, мясо, овощи. Жена Юлия оформила стол. Сегодня у нашей семьи 21 год совместной жизни. Ой, а мы, кажется, уже об этом знаем. Передайте привет нам и всего самого доброго. Мы вас слушаем и любим. Спасибо вам. Здоровья, любви, детишек любим. Ксюшу и Аришу, будьте умницами, говорят вам родители. Семья Селищевых, город Елец. Добрый вечер. Передаю привет бабушке Гале в Ершовку, дяде Саше и тете Лене Самарцевым. Даша.

я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наши.

сообщением, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Поздравляем любимого мужа Уварова Валерия с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и счастья. А также Валерию поздравляют друзья Сергей и Люба. Константин передает традиционный привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного завершения четверга. Спасибо, Константин. Наидобрейшего вечера, шансон. Семья Кабановых, Алексей и Марина, передаем привет с берегов Волги. Семье Любимовых, Елене и Сергею в подмосковный Чехов. Скоро вернемся и посидим за шашлычком у костерка, как раньше. Ну, да, если что-то хорошее в нас было или есть, оно же никуда не исчезает. Главное пристально следить за тем, чтобы внутри была любовь и красота. На этом все.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Не могу я изменить течение времени, не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасны

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни. Ржавый гвоздь из пробега.

Рождество в начале нового часа на радио «Шансон 2204» у микрофона Юлия Степанова. Ну так давайте украсим эту жизнь хорошим всенародным праздником. Радио «Шансон» приглашает всех на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Ее участник Владимир Ждамиров, которого мы еще и еще раз поздравляем с днем рождения сегодня, споет нам прямо сейчас. Ну а «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Кроме Владимира на сцене Михаил Шуфутинский, группа «Лесоповал», Стас Михайлов, Григорий Лепс и многие другие. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Подробности на radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Владимира Ждамирова еще раз с днем рождения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 79 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Ягья пополнил наш багаж знаниями. Тему чужой любви скоро продолжит Сергей Любавин. Ну, почти скоро. Раньше мы с вами услышим голос Катерины Голицыной и Михаила Круга. Здесь радио «Шансон». Вам добрый вечер. 22 часа 20 минут. Время столичное.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
3: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
2: Серьезно?
3: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28-082.

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет в небе ства.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и по

0: Мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

карете. Виктор Иванович Королев, свадебный в эфире радио «Шансон» на белой карете. 22:50 время столичное. С вами была Юлия Степанова. Вернусь к вам завтра вечером. Ну а вам желаю приятного полета вместе с песней Марка Бартона «Летай». Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Влада, меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 20 градусов. Завтра утром плюс 24 и малооблачно, днем до плюс 29, возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

на кучу дел вечных. Пусть немного отдохнут плечи, соберу

плюну я на кучу дел вечных, пусть немного отдохнут плечи, соберу за 5 минут вещи, сяду в поезд и привет к черту золотой песок юга, я поеду на

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи, хоть кричи.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь.

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS 778-1551 от 16 июля 2020 года.

0: 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что сегодня мне некуда деться. Сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода.

повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в наш

вода. Кончилось детство, живем по соседству, но не вернемся уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку с

Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

0: разбита. Нас теперь не догонит карабина. Салют.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Маяка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май весной.

0: радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».

представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Старый художник сидит у огня,

музыки много. Шансон один. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не придрет,

мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 78 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мама.